Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На работе с вами «Иваново-ФМ».

0: всех я.
1: Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Иваново FM.
1: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами Иваново ФМ.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио. В Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново FM.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове полным ходом идет подготовка к запуску наземного метро. Орланы начнут курсировать в черте города с 1 августа. Сейчас рабочие обустраивают подъездные пути к платформе «Красная Талка». Проект городской электрички охватит 6 существующих ЖД-станций и 6 новых в Курьянове, Отрадном, Пустошборе, Богородском и в селе Подвязновский. Как сообщили в правительстве, новая маршрутная сеть позволит снизить нагрузку на автомобильные дороги и общественный транспорт. Жительницы Ивановской области могут получить остаток материнского капитала. Деньги выплатят, если сумма 10 тысяч и менее. Их можно использовать по своему усмотрению. С начала года такой возможностью уже воспользовались 44 мамы. По информации соцфонда, узнать остаток мат-капитала можно, заказав на портале госуслуг выписку. Денежные средства перечислят, когда все остальные операции по распоряжению капиталом завершены. Ивановская школьница вышла в финал национального чемпионата профмастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья. На отборочном этапе в Санкт-Петербурге наш регион представляла Аиша Пак. В компетенции портной она заняла первое место, лучше всех выполнив сложное конкурсное задание. Участникам нужно было сшить сарафан. Теперь Аиша поборется за пальму первенства в финальном туре в Москве. В прошлом году она завоевала бронзу. Вода в Черном море станет комфортной для купания только во второй половине июня. Об этом РИА Новости рассказали в Краснодарском центре по мониторингу окружающей среды. В этом году температура воздуха держится ниже средних многолетних значений, из-за чего море прогревается медленно. Пик тепла приходится на июль и август. Комфортным для купания останется и первая половина сентября. Для большинства пока лучше принимать солнечные ванны рядом с морем, отметили специалисты. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново FM.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 11 копеек. Официальный курс евро 82 рубля 79 копеек.
0: Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 68%, ветер западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 18 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
6: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
8: Готовы к охоте за находками? 30 мая – открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд от уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество, одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7, открытие 30 мая. «Бананза».
9: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Судоснегивала», Владимирская область, село Чирикова, УКН 12-335-0-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 1 июня.
1: Год 1725.
2: В России учрежден орден святого Александра Невского. Благоверный князь Александр Невский признан великим защитником земли русской и православия от татар и северных католиков, снискал славу великого полководца и дипломата. За подвиг терпения и выдержки в 1549 году Александр Невский был причислен к лику святых. В его честь в 1710 году в Санкт-Петербурге основана Александро-Невская лавра, куда в 1724 году Петр I повелел перевести останки князя. 1 июня 1725 года во исполнение намерения Петра I Великого императрица Екатерина I учредила орден святого Александра Невского, одну из высших государственных наград России, существовавших до 1917 года. Он стал третьим российским орденом после ордена святого Андрея Первозванного и женского ордена святой великомученицы Екатерины. Орден святого Александра Невского предназначался для награждения за военные отличия, но затем стал жаловаться в награду трудов за отечество подъемлемых. Члены российского императорского дома являлись наследственными кавалерами этого ордена. Орден имел одну степень и состоял из трех знаков – золотого креста, красной муаровой ленты и звезды. Крест носили на ленте через левое плечо, восьмиконечную звезду на левой стороне груди.
1: Год 1844.
2: В Петербурге в дворянской семье родился Василий Дмитриевич Поленов. Окончив обучение в Петрозаводской гимназии, стал учеником Императорской академии художеств, где его учителем был Павел Петрович Чистяков. В 1869 году Поленов пишет картину «Иов и его друзья», за которую удостаивается малой золотой медали. А в 1871 году за картину «Христос воскрешает дочь Иаира» получает и большую золотую медаль. В 1872 году Поленов оканчивает юридический факультет и отправляется как пансионер Академии художеств в Европу. В период русско-турецкой войны он является художником при штаб-квартире наследника престола Александра. После войны отправляется путешествовать в Сирию, Египет, Константинополь и Палестину. С 1879 года входит в состав товарищества передвижных художественных выставок. С 1882 года по 1895 преподает живопись в училище живописи, зодчества и ваяния в Москве. В этом училище в число его учеников входят такие известные художники, как Левитан, Коровин, Архипов и другие.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Входные двери от 19 тысяч есть. В ТМК на строителей 76.
8: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль, заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
9: Любовь и...
10: Золото на Иваново-ФМ.
11: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
12: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
10: С бриллиантами.
11: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
3: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново-ФМ.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове полным ходом идет подготовка к запуску наземного метро. Орланы начнут курсировать в черте города с 1 августа. Сейчас рабочие обустраивают подъездные пути к платформе «Красная Талка». Проект городской электрички охватит 6 существующих ЖД-станций и 6 новых в Курьянове, Отрадном, Пустошборе, Богородском и в селе Подвязновский. Как сообщили в правительстве, новая маршрутная сеть позволит снизить нагрузку на автомобильные дороги и общественный транспорт. Жительницы Ивановской области могут получить остаток материнского капитала. Деньги выплатят, если сумма 10 тысяч и менее. Их можно использовать по своему усмотрению. С начала года такой возможностью уже воспользовались 44 мамы. По информации соцфонда, узнать остаток мат-капитала можно, заказав на портале госуслуг выписку. Денежные средства перечислят, когда все остальные операции по распоряжению капиталом завершены. Ивановская школьница вышла в финал национального чемпионата профмастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья. На отборочном этапе в Санкт-Петербурге наш регион представляла Аиша Пак. В компетенции портной она заняла первое место, лучше всех выполнив сложное конкурсное задание. Участникам нужно было сшить сарафан. Теперь Аиша поборется за пальму первенства в финальном туре в Москве. В прошлом году она завоевала бронзу. Вода в Черном море станет комфортной для купания только во второй половине июня. Об этом РИА Новости рассказали в Краснодарском центре по мониторингу окружающей среды. В этом году температура воздуха держится ниже средних многолетних значений, из-за чего море прогревается медленно. Пик тепла приходится на июль и август. Комфортным для купания останется и первая половина сентября. Для большинства пока лучше принимать солнечные ванны рядом с морем, отметили специалисты. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново FM.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 11 копеек. Официальный курс евро 82 рубля 79 копеек.
0: Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 68%, ветер западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 18 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Компания «Иватекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по

0: очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
1: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской, 90. «Боспартс.ру». Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. «Боспартс.ру».
2: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
3: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
4: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Следящий за людьми вентилятор. Компания Dyson анонсировала необычный безлопастный вентилятор с функцией очистки воздуха. Find Follow Purifier Cool. Главная особенность устройства заключается во встроенной камере и системе ИИ, которая отслеживает перемещение людей по комнате и автоматически направляет поток воздуха в их сторону. Новинка получила перископическую камеру и систему компьютерного зрения, работающую локально на самом устройстве. По заявлению компании, вентилятор не распознает личности пользователей и не отправляет изображение в облако. Камера нужна исключительно для определения присутствия человека и его положения в помещении. После анализа изображения удаляются в реальном времени. Система умеет отслеживать движение человека даже во время активного перемещения по комнате. Например, если пользователь ходит по кухне, вентилятор автоматически меняет направление обдува, чтобы поток воздуха все время оставался направленным на него. Если в помещении находится несколько человек, устройство начинает поочередно переводить поток воздуха между ними. Dyson также утверждает, что вентилятор способен улавливать до 99,9% ультрамелких частиц. Для очистки воздуха используются два фильтра – HEPA H13 и угольный. Устройство должно бороться с аллергенами, неприятными запахами и другими загрязнителями воздуха. Дополнительно Find Follow Purifier Cool умеет автоматически экономить электричество. Если система замечает, что в комнате никого нет, вентилятор сначала переходит в режим пониженного энергопотребления, а затем полностью отключается. Управлять устройством можно как через фирменное мобильное приложение Dyson по Wi-Fi, так и через систему умного дома. Высота корпуса вентилятора составляет 105 сантиметров, а диаметр основания 22 сантиметра. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
6: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
7: Компания «Олимп Плюс» – производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников, качество, доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Плюс памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
9: Любовь и...
10: золото на Иваново FM.
11: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
12: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
10: С бриллиантами.
11: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
13: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Пути с вами Иваново FM.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове полным ходом идет подготовка к запуску наземного метро. Орланы начнут курсировать в черте города с 1 августа. Сейчас рабочие обустраивают подъездные пути к платформе «Красная Талка». Проект городской электрички охватит 6 существующих ЖД-станций и 6 новых в Курьянове, Отрадном, Пустошборе, Богородском и в селе Подвязновский. Как сообщили в правительстве, новая маршрутная сеть позволит снизить нагрузку на автомобильные дороги и общественный транспорт. Жительницы Ивановской области могут получить остаток материнского капитала. Деньги выплатят, если сумма 10 тысяч и менее. Их можно использовать по своему усмотрению. С начала года такой возможностью уже воспользовались 44 мамы. По информации соцфонда, узнать остаток мат-капитала можно, заказав на портале госуслуг выписку. Денежные средства перечислят, когда все остальные операции по распоряжению капиталом завершены. Ивановская школьница вышла в финал национального чемпионата профмастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья. На отборочном этапе в Санкт-Петербурге наш регион представляла Аиша Пак. В компетенции портной она заняла первое место, лучше всех выполнив сложное конкурсное задание. Участникам нужно было сшить сарафан. Теперь Аиша поборется за пальму первенства в финальном туре в Москве. В прошлом году она завоевала бронзу. Вода в Черном море станет комфортной для купания только во второй половине июня. Об этом РИА Новости рассказали в Краснодарском центре по мониторингу окружающей среды. В этом году температура воздуха держится ниже средних многолетних значений, из-за чего море прогревается медленно. Пик тепла приходится на июль и август. Комфортным для купания останется и первая половина сентября. Для большинства пока лучше принимать солнечные ванны рядом с морем, отметили специалисты. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 11 копеек. Официальный курс евро 82 рубля 79 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 68%, ветер западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 18 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
8: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
9: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
11: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
12: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: ГОС Узбекистана, Владимирская область, село Чайково, ОКН 13-333-500-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Tenet T4L будет стоить от 2 259 тысяч рублей. В концерне раскрыли цену кроссоверов, поступивших недавно в продажу. Tenet T4L просторнее обычной четверки. Он больше подходит для семейных людей, а по цене всего на 90 тысяч рублей дороже в базе, а в топовых разница еще меньше. Ума выпустит в России вторую модель. Это будет компактный электрический хэтчбэк длиной около 4 метров 30 сантиметров. В основе китайский ГАК Aion UT. Напомним, проект Ума связан с Яндексом. Машины выпускают в России, в основном с прицелом на таксопарке, но со временем они появятся в открытой продаже. «Лада Искра» получит генераторы российского производства. Тольяттинский завод НПК «Автоприбор Искра» начал выпускать новую линейку комплектующих. Раньше «Искры» оснащались китайскими генераторами. Их три варианта для разных версий – от 90 до 150 ампер. Сила тока зависит от наличия кондиционера и обогрева лобового стекла. Старшее поколение часто воспринимает автомобиль не просто как средство передвижения. Это символ статуса и успеха. Но для молодых все иначе. Многие воспринимают машину как источник затрат и головной боли из-за вещи, которая большую часть времени просто стоит без дела. Почему зумеры не стремятся приобрести автомобиль, и он постепенно превращается из массового в нишевый продукт, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
6: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
8: Окна, двери, потолки, расстройки.
9: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
8: Росстрой.
9: 57-71-17.
10: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
11: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
12: Акция до конца месяца.
13: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
9: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
10: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265.
11: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд, от уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество, одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите.

0: 30 мая. Бонанза!
1: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
2: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-5-0-263.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Ивановская область станет частью нового межрегионального речного маршрута. Его планируют запустить этим летом ярославские власти. Судно будет стартовать из Ярославля, делать промежуточную остановку в Костроме, а затем следовать до конечной точки на причале Плёса. В Иванове полным ходом идет подготовка к запуску наземного метро. Орланы начнут курсировать в черте города с 1 августа. Сейчас рабочие обустраивают подъездные пути к платформе «Красная Талка». Проект городской электрички охватит 6 существующих ЖД-станций и 6 новых в Курьянове, Отрадном, Пустошборе, Богородском и в селе Подвязновский. Как сообщили в правительстве, новая маршрутная сеть позволит снизить нагрузку на автомобильные дороги и общественный транспорт. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит Союз-37, Рентген, Мистер Лис, Инферно. 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
6: Бензопилы «Вилартек». Точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек». Для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам». Уверенность в каждом выборе.
7: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
8: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв. «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
9: Акция до конца месяца.
10: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
11: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове полным ходом идет подготовка к запуску наземного метро. Орланы начнут курсировать в черте города с 1 августа. Сейчас рабочие обустраивают подъездные пути к платформе «Красная Талка». Проект городской электрички охватит 6 существующих ЖД-станций и 6 новых в Курьянове, Отрадном, Пустошборе, Богородском и в селе Подвязновский. Как сообщили в правительстве, новая маршрутная сеть позволит снизить нагрузку на автомобильные дороги и общественный транспорт. Жительницы Ивановской области могут получить остаток материнского капитала. Деньги выплатят, если сумма 10 тысяч и менее. Их можно использовать по своему усмотрению. С начала года такой возможностью уже воспользовались 44 мамы. По информации соцфонда, узнать остаток маткапитала можно, заказав на портале госуслуг выписку. Денежные средства перечислят, когда все остальные операции по распоряжению капиталом завершены. Ивановская школьница вышла в финал национального чемпионата профмастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья. На отборочном этапе в Санкт-Петербурге наш регион представляла Аиша Пак. В компетенции портной она заняла первое место, лучше всех выполнив сложное конкурсное задание. Участникам нужно было сшить сарафан. Теперь Аиша поборется за пальму первенства в финальном туре в Москве. В прошлом году она завоевала бронзу. Вода в Черном море станет комфортной для купания только во второй половине июня. Об этом РИА Новости рассказали в Краснодарском центре по мониторингу окружающей среды. В этом году температура воздуха держится ниже средних многолетних значений, из-за чего море прогревается медленно. Пик тепла приходится на июль и август. Комфортным для купания останется и первая половина сентября. Для большинства пока лучше принимать солнечные ванны рядом с морем, отметили специалисты. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 11 копеек. Официальный курс евро 82 рубля 79 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 68%, ветер западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 18 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 1 июня.
1: Год 1725.
2: В России учрежден орден святого Александра Невского. Благоверный князь Александр Невский признан великим защитником земли русской и православия от татар и северных католиков, снискал славу великого полководца и дипломата. За подвиг терпения и выдержки в 1549 году Александр Невский был причислен к лику святых. В его честь в 1710 году в Санкт-Петербурге основана Александро-Невская лавра, куда в 1724 году Петр I повелел перевести останки князя. 1 июня 1725 года во исполнение намерения Петра I Великого императрица Екатерина I учредила орден святого Александра Невского, одну из высших государственных наград России, существовавших до 1917 года. Он стал третьим российским орденом после ордена святого Андрея Первозванного и женского ордена святой великомученицы Екатерины. Орден святого Александра Невского предназначался для награждения за военные отличия, но затем стал жаловаться в награду трудов за отечество подъемлемых. Члены российского императорского дома являлись наследственными кавалерами этого ордена. Орден имел одну степень и состоял из трех знаков – золотого креста, красной муаровой ленты и звезды. Крест носили на ленте через левое плечо, восьмиконечную звезду на левой стороне груди.
1: Год 1844.
2: В Петербурге в дворянской семье родился Василий Дмитриевич Поленов. Окончив обучение в Петрозаводской гимназии, стал учеником Императорской академии художеств, где его учителем был Павел Петрович Чистяков. В 1869 году Поленов пишет картину «Иов и его друзья», за которую удостаивается малой золотой медали. А в 1871 году за картину «Христос воскрешает дочь Иаира» получает и большую золотую медаль. В 1872 году Поленов оканчивает юридический факультет и отправляется как пансионер Академии художеств в Европу. В период русско-турецкой войны он является художником при штаб-квартире наследника престола Александра. После войны отправляется путешествовать в Сирию, Египет, Константинополь и Палестину. С 1879 года входит в состав товарищества передвижных художественных выставок. С 1882 года по 1895 преподает живопись в училище живописи, зодчества и ваяния в Москве. В этом училище в число его учеников входят такие известные художники, как Левитан, Коровин, Архипов и другие.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
7: А что еще?
6: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
7: Выгодно.
6: Да, но предложение ограничено.
7: Бегу звонить.
6: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
8: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Владимирская область, село Чайково, УКН 13-335-0-263.
10: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
11: Любовь и...
12: золото на Иваново ФМ.
13: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
14: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
12: с бриллиантами.
13: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
3: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ.

Иваново-ФМ. Первое областное радио.

Давайте послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: и автоматически направляет поток воздуха в их сторону. Новинка получила перископическую камеру и систему компьютерного зрения, работающую локально на самом устройстве. По заявлению компании, вентилятор не распознает личности пользователей и не отправляет изображение в облако. Камера нужна исключительно для определения присутствия человека и его положения в помещении. После анализа изображения удаляются в реальном времени. Система умеет отслеживать движение человека даже во время активного перемещения по комнате. Например, если пользователь ходит по кухне, вентилятор автоматически меняет направление обдува, чтобы поток воздуха все время оставался направленным на него. Если в помещении находится несколько человек, устройство начинает поочередно переводить поток воздуха между ними. Dyson также утверждает, что вентилятор способен улавливать до 99,9% ультрамелких частиц. Для очистки воздуха используются два фильтра – HEPA H13 и угольный. Устройство должно бороться с аллергенами, неприятными запахами и другими загрязнителями воздуха. Дополнительно Find Follow Purify Cool умеет автоматически экономить электричество. Если система замечает, что в комнате никого нет, вентилятор сначала переходит в режим пониженного энергопотребления, а затем полностью отключается. Управлять устройством можно как через фирменное мобильное приложение Dyson по Wi-Fi, так и через систему умного дома. Высота корпуса вентилятора составляет 105 сантиметров, а диаметр основания 22 сантиметра. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в Боспартс. Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. Bosparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. Bosparts.ru.
4: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
5: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на Строителей 76.
6: Любовь и...
7: Золото на Иваново-ФМ.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
9: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
7: С бриллиантами.
8: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
1: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново-ФМ.

0: Один салон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Geely Cool Ray поступил в продажу. Кроссовер доступен в единственной топовой комплектации. Цена от 2,7 миллионов рублей с учетом скидок и спецпредложений. После возвращения в Россию популярный в прошлом паркетник будет технологичнее и динамичнее конкурентов. Но и ценник на него один из самых высоких в классе. Chery готовит к выходу на российский рынок седан Ariza 8 Pro. Это рестайлинг модели Ariza 8, которая у нас уже продается. Снаружи новинку можно отличить по бамперам, решетке радиатора, фарам и задним фонарям. В салоне тоже будет довольно много изменений. А вот техника прежняя. Это именно рестайлинг, а не смена поколения. Первые партии автомобилей «Волга» будут продаваться в специальном исполнении First Edition. В пресс-службе компании подтвердили появившуюся ранее информацию. В сети появились фотографии машин со специальными табличками в салоне. Напомним, возрожденная «Волга» сейчас готовится к производству. В продажу машины на базе «Geely» поступят этим летом. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Dargo. Кроссовер лишился переднеприводной версии, а полноприводные получили более современную муфту подключения задней оси. Коробка передач прежняя, но после перенастройки она должна стать быстрее. В салоне новая мультимедиа и подрулевой селектор коробки передач вместо шайбы. И это еще не все. Подробнее о новом Havail Dargo в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
8: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
9: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
8: И можно заехать сразу?
9: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
10: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой, 9/18. Акция до конца месяца.
11: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
12: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд. От уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество. Одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7. Открытие 30 мая. «Бананза».
13: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: плюса. В Иванове полным ходом идет подготовка к запуску наземного метро. Орланы начнут курсировать в черте города с 1 августа. Сейчас рабочие обустраивают подъездные пути к платформе «Красная Талка». Проект городской электрички охватит 6 существующих ЖД-станций и 6 новых в Курьянове, Отрадном, Пустошборе, Богородском и в селе Подвязновский. Как сообщили в правительстве, новая маршрутная сеть позволит снизить нагрузку на автомобильные дороги и общественный транспорт. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
1: Дорожная хроника. Реклама на Иваново-ФМ.
2: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
6: Окна, двери, потолки, расстрой.
7: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
6: Росстрой.
7: 57-71-17.
8: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
9: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
10: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль, заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15, в 5 минутах от кинотеатра «Современник».
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

Для героини песни «Князя» может быть уже действительно поздно, и ситуация безвыходная, и никакого варианта решения тут не найти, но вот для вас, друзья, все варианты доступны. Если вы в 12.00 настроились на 106.7, то прекрасно знаете, что в это время на нашей волне стартует программа «Привет в обед». Я ее ведущий Кирилл Горохов, рад вас приветствовать после выходных. Надеюсь, что в понедельник вы пребываете исключительно в рабочем настроении, пускай и первый летний день выдался каким-то не очень летним. Может быть, пока рано судить, и под конец он нас порадует солнцем и теплом, но сейчас только тучи на горизонте, и это, конечно, может и удручает, но только если совсем немного. Почему немного? Потому что впереди у нас с вами час приветов, поздравлений, музыкальных заявок и хорошего настроения. Если вы хотите что-нибудь послушать, что-нибудь кому-нибудь передать, то обязательно по номеру 8-920-678-3148 присылайте все, что вы хотели бы услышать в эфире. До 13.00 мы это с удовольствием оперативно озвучим и исполним. Представляете, и песню вашу любимую послушаем, и приятными словами поделимся с вашими близкими. Ну, по-моему, беспроигрышная сделка. Тем более, что у этой сделки есть еще один пункт, о котором вы узнали наверняка раньше всех, если подписаны на нашу группу ВКонтакте «Иваново FM». Дело в том, что совсем скоро у нас приближается праздник, День любви, семьи и верности. И в связи с этим на «Иваново FM» с сегодняшнего дня, с первого летнего дня, стартовала замечательная акция с не менее замечательным названием «Любовь и золото». Друзья, я честно признаюсь, когда читаю условия этой акции, меня прямо немножко даже дрожь пробирает, потому что в течение, получается, месяца, даже больше, до 8 июля, мы будем разыгрывать 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений. Только вслушайтесь в это замечательное число. 150 сертификатов, друзья. Более того, каждый наш дорогой слушатель, выигравший этот сертификат, автоматически становится финалистом и получает возможность поучаствовать в розыгрыше главного приза. Главный приз — это, друзья мои, серьги с бриллиантами. Мне кажется, что такой шанс упускать нельзя. Поэтому я вас, если вы еще не там, отправляю в нашу группу ВКонтакте. Там вы найдете QR-код и все подробные условия акции. Больше даже говорить ничего не буду. Уверен, вы уже одной ногой в нашей группе ВКонтакте. Сегодня в течение часа мы позвоним двум нашим дорогим слушателям, которые оставляли заявку по форме из группы ВКонтакте. Будем их допрашивать, уверенно. На самом деле, ничего сложного в условиях игры нет, друзья. Но еще раз вас призываю повнимательнее с ними ознакомиться в группе ВКонтакте «Иваново FM». Найдете очень легко. Давайте пока послушаем группу «Браво», песню «Плохой, хороший, злой». Сразу после перейдем к первым музыкальным заявкам на сегодня.

0: Привет в обед.
1: Группа «Браво» отметилась на 106.7 только что, а я вернулся к микрофону, друзья, не просто так, а чтобы озвучить первое сообщение в нашей сегодняшней программе «Привет в обед». Пишет Надежда. Добрый день, мое любимое радио Иваново FM. Хочу передать привет любимому мужу Александру. Пусть твое настроение всегда будет позитивным, ведь я всегда с тобой и очень тебя люблю. Поставьте для него, пожалуйста, песню «Псы с городских окраин» группы «Чайф». Надежда, во-первых, спасибо вам большое, что написали и замечательное сообщение прислали. И песню хорошую попросили поставить. А во-вторых, я вам крайне рекомендую поучаствовать в нашей новой акции «Любовь и золото», потому что вы так замечательно признаетесь в теплых чувствах к своему дорогому супругу, что вам просто вот преступно пройти мимо этой акции. Отправьтесь в группу ВКонтакте, почитайте внимательно про условия. Мы уже совсем скоро начнем эту акцию притворять в жизнь в течение сегодняшнего эфира, поэтому, как знать, может быть, вы сегодня сможете успеть. Друзья, все ваши заявки, которые вы оставляете, мы видим. Выбираем того, кому будем звонить с помощью генератора случайных чисел. Поэтому переходите, оставляйте свой номер телефона, оставляйте всю необходимую контактную информацию, и мы свяжемся с вами обязательно.

0: Привет в обед.
1: Продолжаем делиться хорошим настроением, слушать хорошую музыку в программе «Привет в обед» на Иваново FM. Друзья, есть сообщение от Сергея. Пишет он следующее. Добрый летний, не очень теплый день, Иваново FM и все радиослушатели. Хочу поздравить детей с праздником, Днем их защиты, а также всех родителей со Всемирным днем родителей. Давайте послушаем арию «Улица роз». Сергей, вам спасибо большое за сообщение. Я вот, кстати, специально, признаюсь, не стал напоминать про два этих важных праздника, потому что ждал, пока это сделает кто-нибудь из наших дорогих слушателей. Поэтому спасибо вам еще и за то, что вы напомнили нам про то, что первый день лета, он такой вот непростой, а очень праздничный. Послушаем, конечно, арию «Улица роз» буквально в течение следующих 2 минут, поэтому оставайтесь на 106.7 и не пропустите любимую песню. Я пока напомню, друзья, что номер телефона для сообщений 8-920-678-3148. Благодаря этому чудесному номеру можно до нас дописаться и передать с нашей помощью привет кому-нибудь из близких, пожелать им чего-нибудь хорошего и поставить для них и для себя хорошую песню. Также напоминаю, что можно отправиться в нашу группу ВКонтакте и найти там пост с QR-кодом, который вам пригодится для участия в нашей новой акции, которая называется «Любовь и золото». 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений на кону, друзья, до 8 июля разыгрываем их в эфире, а 8 июля мы не просто заканчиваем, а заканчиваем красиво, будем выяснять, кому же достанется главный приз – серьги с бриллиантами. Спонсор подарков – ювелирная улица Приволжска. Это уникальное место, где могут воплотиться ваши самые интересные ювелирные мечты. Это не просто торговая улица, а настоящий центр притяжения для ценителей драгоценных изделий со всех уголков нашей страны. Ювелирная улица Приволжска, Диамант, Золотой стиль, Соколов, город Приволжск, улица Фабричная, дом 9.

и Новиков, город Приволжск, улица Фабричная, дом 10. Для того, чтобы поучаствовать в этой акции, друзья, нужно обязательно, еще раз про это напомню, перейти по QR-коду в группе ВКонтакте. Те, кто уже это сделал, те большие молодцы, и те наверняка ждут, когда же мы позвоним им в прямом эфире. Я возьмусь за трубочку буквально через несколько минут, поэтому, друзья, держите телефоны наготове и будьте рядом, когда мы вызовем.

0: Любовь и
1: золото на Иваново ФМ.
2: Я надеюсь, вы оценили оформление нашей новой акции, друзья. Я, как и обещал, вернулся к микрофону и, как и обещал, вернулся не один, а с нашей дорогой слушательницей Екатериной, которая оставляла заявку на участие в розыгрыше с помощью группы ВКонтакте. Екатерина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как у вас настроение? Сегодня.
3: Замечательное.
2: А я так и знал, что замечательное, потому что когда мы с вами созвонились, вы так обрадовались, что это было просто крайне приятно слышать. Так, оставляли ли вы заявку на участие в нашей игре «Любовь и золото»? Первый вопрос к вам такой.
3: Да.
2: Замечательно.
3: Оставляла.
2: Готовы ли вы сейчас в прямом эфире вот перед всем честным людям признаться в любви?
3: Да.
2: Это похвальное устремление. Кому будете признаваться?
3: Я хочу признаться в любви мужу. 5 июня у нас 16 лет со дня свадьбы. Это опаздывая свадьба.
2: Ничего себе! Ну, я даже немножко шокирован был этой информацией. Я хочу еще что-нибудь подробнее услышать. Давайте как-нибудь красиво разверните нам прямо сейчас.
3: Зовут Александр. Очень его люблю. Очень рада, что встретил такого человека. И хочу признаться ему в любви. Он самый лучший, самый замечательный, обаятельный, привлекательный муж на этом свете.
2: Я очень надеюсь, что ваш дорогой, любимый супруг прямо сейчас, где-нибудь, не знаю, может быть, он на работе, но тем не менее удалось ему услышать такие чудесные слова в вашем исполнении на нашей станции 106.7. Екатерина, мы вас поздравляем, потому что вы, во-первых, получаете приз, сертификат 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжска», а во-вторых, становитесь финалистом и претендентом на главный приз. Это золотые серьги с бриллиантами, которые мы разыграем 8 июля в День любви, семьи и верности. Это я вам так тонко намекаю, что 8 июля в 12:00 тоже желательно нашу программу послушать, потому что именно на вас может указать рука удачи, рука судьбы. Именно вам может достаться главный приз. Спасибо вам большое.
3: Обязательно.
2: Да, спасибо вам большое за такие замечательные слова. Я больше вас не отвлекаю. Хорошего вам дня. До свидания.
3: До свидания.
2: Друзья, первый приз нашел своего обладателя. Вот так вот просто, легко Екатерина призналась в любви своему дорогому супругу, потому что, я уверен, хорошие слова говорить легко и приятно. У нас есть еще много времени для того, чтобы выйти на связь со вторым сегодняшним претендентом на победу. Поэтому, друзья, если оставляли вы нам заявку по QR-коду, обязательно держите наготове телефон и не пропустите наш звонок.

0: Привет в обед!
1: Совсем недавно в эфире Иваново ФМ наша замечательная слушательница Екатерина получила первый, так сказать, знаковый приз в новой акции «Любовь и золото». Мы к ней обязательно вернемся чуть-чуть попозже, друзья, а пока, ну, нельзя же обделять вниманием ваши сообщения и музыкальные заявки. Вот, например, пишет Устим: «Здравствуйте, ведущие и слушатели, привет в обед. Врываемся в понедельник и ждем новых розыгрышей. Всех с праздником и началом лета. Поставьте, пожалуйста, песню «Короля и шута», «Медведь». Устим, и вам большой привет, спасибо большое за сообщение. Конечно, врываемся в понедельник, а вот новых розыгрышей, чего их ждать? Они уже идут прямо сейчас, вот вы их наблюдаете. Срочно отправляйтесь в группу ВКонтакте, оставляйте там по QR-коду заявку на участие в нашей новой акции и не пропускайте ее ни в коем случае. 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений на кону, друзья. Мне кажется, призы просто замечательные. И пишет Евгений: «Добрый день, передайте, пожалуйста, привет ивановскому филиалу ПАО МТС. Всех благ и развития». Евгений, передали привет, от себя тоже к нему присоединяюсь. И вам, в свою очередь, желаю хорошего настроения и замечательного дня. Пока, друзья, напомню, что спонсор нашего розыгрыша, нашей акции «Любовь и золото» – ювелирная улица Приволжская. Уникальное место, где огромный выбор украшений с разнообразными вставками. От благородных сапфиров и рубинов до элегантных топазов и аметистов. Ну, то есть вы понимаете, к чему я веду. Сертификат на покупку ювелирных украшений в этом месте лишним точно не будет. Поэтому не забывайте оставлять заявки по форме, которая находится в группе ВКонтакте. Мы попробуем дозвониться до еще одного финалиста, на которого указал генератор случайных чисел, уже совсем скоро.

0: Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз-37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
2: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
3: Компания «Олимп Плюс» – производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников, качество, доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Плюс памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
2: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
4: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
5: Окна, мебель, двери, все, что нужно есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
6: Любовь и...
1: золото на Иваново ФМ.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
6: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
1: С бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
8: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501.
9: И снова в эфире «Блестящий Анатолий».
10: Уважаемый Геннадий Лубегин, команда Иванова ФМ от всей души поздравляет вас. На улице свежо, не так тепло, как хотелось, надо, и это слегка обидно. Первый день лета, а в куртке ходить приходится. Новый Геннадий, не расстраивайтесь. Желаем вам, чтобы в вашей жизни никогда не было такой прохладной неожиданности.
8: С вами Иванова ФМ, первая областная.

0: Любовь и
1: золото на Иваново ФМ.
2: Мы не дадим сегодня отдыхать студийному телефону, друзья, ни в коем случае. На связи прямо сейчас со мной вторая участница нашей акции «Любовь и золото», прекрасная Мария. Мария, доброго вам дня.
3: Добрый день всем.
2: Как настроение в начале недели, Мария?
3: Неожиданное, потому что вы мне позвонили.
2: Я надеюсь, это была приятная неожиданность, которая вас только порадовала.
3: Да.
2: Ну что, оставляли вы заявку на участие в нашей акции?
3: Да, все верно.
2: Да, иначе как бы мы смогли до вас дозвониться, тоже правильно. Готовы прямо сейчас в эфире признаться в любви?
3: Готова.
2: Замечательно. Кому будете признаваться?
3: Ну, как я писала в заявке, я хотела признаться в любви своим детям.
2: Замечательно. Ну, если вы готовы, тогда мы внимательно вас слушаем.
3: Да, ну, есть такое выражение, что если Бог хотел наградить женщину, он дает ей дочь, если хочет защитить, он дает ей сына. Вот, в общем, меня и наградил, и защиту дал. У меня есть дочка и сын, и я вижу в них свое продолжение, потому что на 50%, конечно, в каждом из них есть я. Я их очень люблю. Я хочу, чтобы они были в первую очередь счастливыми, чтобы у них все получилось в этой жизни, чтобы они добились своих высот. А я всегда буду рядом и буду их поддерживать и дарить им свою любовь.
2: Мария, вы просто блестящая. Я считаю, что вот нет шанса у ваших детей чего-то не добиться, если у них такая замечательная мама, которая делится с ними такими замечательными словами еще и в прямом эфире. Мы вас поздравляем. Вы получаете сертификат 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжска». И более того, как вы, наверное, уже догадались, становитесь финалистом и претендентом на главный приз — золотые серьги с бриллиантами, которые мы разыграем 8 июля в День любви, семьи и верности.
3: Вот это так очень вот. Круто.
2: Конечно,
3: это
2: вот так
3: круто.
2: Вот. Смотрите, со всех сторон одни плюсы. Главное одно условие: будет к вам обязательно 8 июля в 12:00 настроиться на 106.7 и слушать до конца, потому что именно на вас может указать судьба, удача, может быть, счастливые наши руки вытянут именно ваше имя из большого лототрона, в который мы загрузим имена и номера телефона всех финалистов. Спасибо вам еще раз большое, Мария. Я вас больше не задерживаю. Вам хорошего дня.
3: Спасибо большое и вам.
2: До свидания. Друзья, я напоминаю, что спонсором нашей акции «Любовь и золото» является ювелирная улица Приволжска. На ювелирной улице Приволжска роскошная коллекция изделий с бриллиантами. Каждое украшение – это сочетание безупречного качества и утонченного дизайна. Изысканные цепи, браслеты – в ассортименте представлены модели для любого стиля, от сдержанной классики до смелых современных решений. Ювелирная улица Приволжска, «Диамант», «Золотой стиль», «Соколов», город Приволжск, улица Фабричная, дом 9, и «Новиков», город Приволжск, улица Фабричная, дом 10.

0: привет в обед.
1: Завершаем час приветов и музыкальных заявок, друзья, как всегда, на позитивной ноте. Целых два наших дорогих слушателя сегодня получили замечательные призы, сертификаты на покупку ювелирных украшений за участие в нашей акции «Любовь и золото». Если вы тоже хотите получать замечательные подарки, то я не устану вас перенаправлять в нашу группу ВКонтакте «Иваново FM», потому что там присутствует форма, к которой вы можете обратиться и с помощью которой сможете принять участие. У нас есть еще одна сообщение, которое прислала Нина. Она пишет: «Привет и поздравления с первым днем лета всем радиослушателям и команде Иваново FM. И в День защиты детей прошу передать песню группы «Мельница» моей любимой дочери Яночке. Спасибо ей за заботу, внимание и совместное посещение театров и выставок». Нина, спасибо вам большое, что вы написали. Конечно же, поставлю для вас и для вашей замечательной дочери группу «Мельница». В конце этого часа именно она отметится на 106.7. А к поздравлению с Днем защиты детей я не могу не присоединиться, разве что вспомню слова одного из наших слушателей, Сергея, который отметил, что сегодня еще и Всемирный день родителей. Вот так вот интересно совпало. Прощаюсь с вами на сегодня, друзья. Встретимся завтра в 12.00 ровно на 106.7. Вновь будем слушать больше хороших песен, делиться приятным настроением, хорошими словами. Ну и, конечно, без розыгрыша не обойдется ни в коем случае. У микрофона с вами сегодня был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения. Всем пока!

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Росстат опубликовал данные об индексе промышленного производства за первые 4 месяца этого года. Большинство центральных регионов показали уверенный рост, а вот в Ивановской области обратная ситуация. В нашем крае отмечен спад добычи полезных ископаемых, металлургического и компьютерного производств, а также электроэнергии. Для сравнения, лидер рейтинга Курская область совершила рывок в производстве металлоизделий, а Тамбовская отличилась в выпуске электрооборудования. В Иванове перед стартом купального сезона проверили готовность мест отдыха у воды. Комиссия побывала в 3 городских парках – Харинка, Степаново и Революции 1905 года. Только там официально разрешено купаться. Около пляжей действуют спасательные посты, обустроены лодочные станции, дно водоемов очищено. Также во всех парках обновили инфраструктуру и провели субботники. С сегодняшнего дня заработают аттракционы и откроется прокат лодок, катамаранов и сабордов. Судебные приставы Ивановской области приглашают граждан на единый день приема. Он намечен на 10 июня. С полудня до 8 вечера жители региона и представители организации могут без предварительной записи обратиться к сотрудникам ведомства и получить помощь по различным вопросам. Прием будет организован в управлении службы в Иванове на улице Багаева, а также во всех районных отделениях. Вход строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность. В России в рамках борьбы с англицизмами предложили переименовать гамбургеры в котлетники, кокошники или ленинградские бутерброды. В качестве примера авторы инициативы привели период борьбы с иностранным влиянием, когда французскую булку переименовали в городской батон. Мгновенного эффекта эксперты от этого не ожидают, но уверены, постепенно новое название войдет в моду. Для перестройки бизнеса нужно дать законный срок, например, год. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 11 копеек. Официальный курс евро 82 рубля 79 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 1 июня.
1: Год 1725.
2: В России учрежден орден святого Александра Невского. Благоверный князь Александр Невский признан великим защитником земли русской и православия от татар и северных католиков, снискал славу великого полководца и дипломата. За подвиг терпения и выдержки в 1549 году Александр Невский был причислен к лику святых. В его честь в 1710 году в Санкт-Петербурге основана Александро-Невская лавра, куда в 1724 году Петр I повелел перевести останки князя. 1 июня 1725 года во исполнение намерения Петра I Великого императрица Екатерина I учредила орден святого Александра Невского, одну из высших государственных наград России, существовавших до 1917 года. Он стал третьим российским орденом после ордена святого Андрея Первозванного и женского ордена святой великомученицы Екатерины. Орден святого Александра Невского предназначался для награждения за военные отличия, но затем стал жаловаться в награду трудов за отечество подъемлемых. Члены российского императорского дома являлись наследственными кавалерами этого ордена. Орден имел одну степень и состоял из трех знаков – золотого креста, красной муаровой ленты и звезды. Крест носили на ленте через левое плечо, восьмиконечную звезду на левой стороне груди.
1: Год 1844.
2: В Петербурге в дворянской семье родился Василий Дмитриевич Поленов. Окончив обучение в Петрозаводской гимназии, стал учеником Императорской академии художеств, где его учителем был Павел Петрович Чистяков. В 1869 году Поленов пишет картину «Иов и его друзья», за которую удостаивается малой золотой медали. А в 1871 году за картину «Христос воскрешает дочь Иаира» получает и большую золотую медаль. В 1872 году Поленов оканчивает юридический факультет и отправляется как пансионер Академии художеств в Европу. В период русско-турецкой войны он является художником при штаб-квартире наследника престола Александра. После войны отправляется путешествовать в Сирию, Египет, Константинополь и Палестину. С 1879 года входит в состав товарищества передвижных художественных выставок. С 1882 года по 1895 преподает живопись в училище живописи, зодчества и ваяния в Москве. В этом училище в число его учеников входят такие известные художники, как Левитан, Коровин, Архипов и другие.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
9: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
10: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
11: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
10: И можно заехать сразу?
11: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
8: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
12: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
13: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
14: Акция до конца месяца.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: На отдыхе с вами Иваново ФМ.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

жаль, я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
4: Не упусти выгоду с ТМК. Только до конца месяца скидка на окна 50%. Успей купить! На улице Строителей, 76.
5: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
6: Любовь и...
7: золото на Иваново ФМ.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
9: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
7: с бриллиантами.
8: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Следящий за людьми вентилятор. Компания Dyson анонсировала необычный безлопастный вентилятор с функцией очистки воздуха. Find Follow Purifier Cool. Главная особенность устройства заключается во встроенной камере и системе ИИ, которая отслеживает перемещение людей по комнате и автоматически направляет поток воздуха в их сторону. Новинка получила перископическую камеру и систему компьютерного зрения, работающую локально на самом устройстве. По заявлению компании, вентилятор не распознает личности пользователей и не отправляет изображение в облако. Камера нужна исключительно для определения присутствия человека и его положения в помещении. После анализа изображения удаляются в реальном времени. Система умеет отслеживать движение человека даже во время активного перемещения по комнате. Например, если пользователь ходит по кухне, вентилятор автоматически меняет направление обдува, чтобы поток воздуха все время оставался направленным на него. Если в помещении находится несколько человек, устройство начинает поочередно переводить поток воздуха между ними. Dyson также утверждает, что вентилятор способен улавливать до 99,9% ультрамелких частиц. Для очистки воздуха используются два фильтра – HEPA H13 и угольный. Устройство должно бороться с аллергенами, неприятными запахами и другими загрязнителями воздуха. Дополнительно Find Follow Purifier Cool умеет автоматически экономить электричество. Если система замечает, что в комнате никого нет, вентилятор сначала переходит в режим пониженного энергопотребления, а затем полностью отключается. Управлять устройством можно как через фирменное мобильное приложение Dyson по Wi-Fi, так и через систему умного дома. Высота корпуса вентилятора составляет 105 сантиметров, а диаметр основания 22 сантиметра. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.
6: Компания «Иватекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
7: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан. Можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
8: А что еще?
7: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
8: Выгодно.
7: Да, но предложение ограничено.
8: Бегу звонить.
7: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
10: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
11: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: ГОСУ Газгибала, Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-335-0-363.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet сертифицировал седан для российского рынка. По неофициальной информации, он сделан на базе Cherry Ariza 8 Pro. Это модернизированная версия Ariza 8, которая продается сейчас. Предположительно, у машины будет два мотора. Базовый 1.6, топовый 2 литра. Производство может стартовать летом. New Star может расширить линейку в России, но пока неизвестно, какими моделями. Напомним, New Star – это прокси-бренд от концерна Geely. В линейке одна модель – купе-кроссовер на базе Tugello. При этом часть моделей концерн выпускает под маркой BLG, а другие скоро будут выпускать под брендом Volga. Новая Amoda C5 стала доступна для работы в такси. Минпромторг включил эту модель в закон о локализации. Напомним, Amoda C5 недавно начали собирать в России. Ранее она была одним из самых популярных кроссоверов в стране, но в прошлом году продажи упали. Возможно, смена поколения и российская сборка дадут новый толчок. Kia Soul второго поколения – довольно популярный в свое время компактный кроссовер. Его и сегодня можно рассмотреть к покупке. Машина неплоха. У нее простые и надежные двигатели, очень прочная и долговечная подвеска. Но основная проблема – кузов. Сборка среднего качества, а осколы и царапины ржавеют. А еще одна проблема – дорогая в ремонте электрическая рулевая рейка. Подробнее в обзоре Kia Soul 2 в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на «Боспартс.ру», заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской, 90. «Боспартс.ру» – запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. «Боспартс.ру».
6: Окна, двери, потолки, «Рострой».
7: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
6: Росстрой.
7: 57-71-17.
8: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
9: Любовь и... золото на Иваново-ФМ.
10: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
11: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
10: С бриллиантами. Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
12: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Иванове 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Росстат опубликовал данные об индексе промышленного производства за первые 4 месяца этого года. Большинство центральных регионов показали уверенный рост, а вот в Ивановской области обратная ситуация. В нашем крае отмечен спад добычи полезных ископаемых, металлургического и компьютерного производств, а также электроэнергии. Для сравнения, лидер рейтинга Курская область совершила рывок в производстве металлоизделий, а Тамбовская отличилась в выпуске электрооборудования. В Иванове перед стартом купального сезона проверили готовность мест отдыха у воды. Комиссия побывала в 3 городских парках – Харинка, Степаново и Революции 1905 года. Только там официально разрешено купаться. Около пляжей действуют спасательные посты, обустроены лодочные станции, дно водоемов очищено. Также во всех парках обновили инфраструктуру и провели субботники. С сегодняшнего дня заработают аттракционы и откроется прокат лодок, катамаранов и сабордов. Судебные приставы Ивановской области приглашают граждан на единый день приема. Он намечен на 10 июня. С полудня до 8 вечера жители региона и представители организации могут без предварительной записи обратиться к сотрудникам ведомства и получить помощь по различным вопросам. Прием будет организован в управлении службы в Иванове на улице Багаева, а также во всех районных отделениях. Вход строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность. В России в рамках борьбы с англицизмами предложили переименовать гамбургеры в котлетники, кокошники или ленинградские бутерброды. В качестве примера авторы инициативы привели период борьбы с иностранным влиянием, когда французскую булку переименовали в городской батон. Мгновенного эффекта эксперты от этого не ожидают, но уверены, постепенно новое название войдет в моду. Для перестройки бизнеса нужно дать законный срок, например, год. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 11 копеек. Официальный курс евро 82 рубля 79 копеек.

как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В июне изменится расписание ласточек из Иваново в Москву и Нижний Новгород. Это связано с ремонтом ЖД-пути. График скорректируют в некоторые даты. Точное время отправления и прибытия составов можно узнать на сайте РЖД. Пассажиров просят учитывать эти факторы при покупке билетов. В Подмосковье продажа бензина несовершеннолетним обернется штрафом. Для граждан он составит 5000 рублей, для должностных лиц 50 тысяч, а для юридических 100 тысяч. Ранее местные депутаты приняли закон о запрете продажи топлива детям. Ограничения начнут действовать с 1 сентября. Исключение сделано только для подростков, имеющих официальное право управлять мопедами или легкими мотоциклами при предъявлении водительского удостоверения, напоминает ТАСС. Продавец на АЗС будет обязан проверять документы, а в случае сомнений в возрасте покупателя отказывать в продаже. Мера направлена на снижение аварийности с участием спортивной мототехники, включая питбайки и квадроциклы. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
6: Пора менять дверь.
7: АвтоМК есть. Трейд-ин. Заберем старую дверь. Счет новой. Только на улице Строителей 76.
8: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд от уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество, одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7, открытие 30 мая. «Бананза».
9: Любовь и... золото на Иваново ФМ.
10: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
11: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
10: С бриллиантами. Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

Отказались от легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 1 июня.
1: Год 1725.
2: В России учрежден орден святого Александра Невского. Благоверный князь Александр Невский признан великим защитником земли русской и православия от татар и северных католиков, снискал славу великого полководца и дипломата. За подвиг терпения и выдержки в 1549 году Александр Невский был причислен к лику святых. В его честь в 1710 году в Санкт-Петербурге основана Александро-Невская лавра, куда в 1724 году Петр I повелел перевести останки князя. 1 июня 1725 года во исполнение намерения Петра I Великого императрица Екатерина I учредила орден святого Александра Невского, одну из высших государственных наград России, существовавших до 1917 года. Он стал третьим российским орденом после ордена святого Андрея Первозванного и женского ордена святой великомученицы Екатерины. Орден святого Александра Невского предназначался для награждения за военные отличия, но затем стал жаловаться в награду трудов за отечество подъемлемых. Члены российского императорского дома являлись наследственными кавалерами этого ордена. Орден имел одну степень и состоял из трех знаков – золотого креста, красной муаровой ленты и звезды. Крест носили на ленте через левое плечо, восьмиконечную звезду на левой стороне груди.
1: Год 1844.
2: В Петербурге в дворянской семье родился Василий Дмитриевич Поленов. Окончив обучение в Петрозаводской гимназии, стал учеником Императорской академии художеств, где его учителем был Павел Петрович Чистяков. В 1869 году Поленов пишет картину «Иов и его друзья», за которую удостаивается малой золотой медали. А в 1871 году за картину «Христос воскрешает дочь Иаира» получает и большую золотую медаль. В 1872 году Поленов оканчивает юридический факультет и отправляется как пансионер Академии художеств в Европу. В период русско-турецкой войны он является художником при штаб-квартире наследника престола Александра. После войны отправляется путешествовать в Сирию, Египет, Константинополь и Палестину. С 1879 года входит в состав товарищества передвижных художественных выставок. С 1882 года по 1895 преподает живопись в училище живописи, зодчества и ваяния в Москве. В этом училище в число его учеников входят такие известные художники, как Левитан, Коровин, Архипов и другие.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
5: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
6: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Входные двери от 19 тысяч есть. В ТМК на строителей 76.
8: Любовь и...
4: золото на Иваново-ФМ.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
8: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
4: С бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
3: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Следящий за людьми вентилятор. Компания Dyson анонсировала необычный безлопастный вентилятор с функцией очистки воздуха. Find Follow Purifier Cool. Главная особенность устройства заключается во встроенной камере и системе ИИ, которая отслеживает перемещение людей по комнате и автоматически направляет поток воздуха в их сторону. Новинка получила перископическую камеру и систему компьютерного зрения, работающую локально на самом устройстве. По заявлению компании, вентилятор не распознает личности пользователей и не отправляет изображение в облако. Камера нужна исключительно для определения присутствия человека и его положения в помещении. После анализа изображения удаляются в реальном времени. Система умеет отслеживать движение человека даже во время активного перемещения по комнате. Например, если пользователь ходит по кухне, вентилятор автоматически меняет направление обдува, чтобы поток воздуха все время оставался направленным на него. Если в помещении находится несколько человек, устройство начинает поочередно переводить поток воздуха между ними. Dyson также утверждает, что вентилятор способен улавливать до 99,9% ультрамелких частиц. Для очистки воздуха используются два фильтра – HEPA H13 и угольный. Устройство должно бороться с аллергенами, неприятными запахами и другими загрязнителями воздуха. Дополнительно Find Follow Purifier Cool умеет автоматически экономить электричество. Если система замечает, что в комнате никого нет, вентилятор сначала переходит в режим пониженного энергопотребления, а затем полностью отключается. Управлять устройством можно как через фирменное мобильное приложение Dyson по Wi-Fi, так и через систему умного дома. Высота корпуса вентилятора составляет 105 сантиметров, а диаметр основания 22 сантиметра. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
5: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
4: И можно заехать сразу?
5: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
3: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
6: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
7: Детям чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал продажи Нивы Тревел с кожаными сиденьями. Пока это лимитированная версия. Выпустили 1000 автомобилей. Новый салон сочетается с топовой комплектацией техно. Цена машины 1 900 000 рублей. Доплата за кожаный салон 120 000. Скоро машины появятся у дилеров. Концерн Чанган сертифицировал новый электрический кроссовер Дипл S05. Скоро он поступит в продажу. Дипл S05 – это прямой конкурент Джили E5. Цена в районе 3,5 миллионов рублей. Машина может заинтересовать тех, кто ищет современный городской кроссовер дешевле люксового Voya Free. КАМАЗ отменил сокращенную рабочую неделю в летние месяцы. Ранее завод планировал провести июнь-июль в 4-дневном режиме. Ожидалось падение рынка, но по новой информации количество заявок на машины выросло, поэтому производственный план увеличат. В летние месяцы КАМАЗ будет работать в стандартном режиме. Выбор на рынке автомобильных шин довольно велик. Десятки моделей в разных ценовых категориях. При выборе нужно учитывать не только цену, но и баланс управляемости, ресурса и комфорта. В премиум-классе можно рассмотреть Гисловет Active Control, Icon Autograph Ultra 2 или Pirelli Centurato P7. А в бюджетном – модели Кардиант, Барс, Виати и Формула. Подробнее в обзоре летних шин на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Наркотики стали главной проблемой? Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
6: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
7: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Голос Узбекистана, Владимирская область, село Чириково, ОКН 13-333-00-263.
9: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15, в 5 минутах от кинотеатра «Современник».
10: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Палекском районе модернизируют 4 километра водопроводов в сельской местности. Ремонт позволит обеспечить качественным водоснабжением порядка 700 жителей и соцобъекты. Как сообщили в правительстве, в прошлом году Ивановская область впервые приняла участие в федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В его рамках в районах заменили порядка 12 километров сетей. В 26-м финансирование программы увеличено вдвое. Качество услуг улучшится еще для 40 тысяч человек. Ивановские дорожники нашли рецепт более эффективного материала для ремонта дорог. По их словам, литая и укатываемая асфальтовые смеси устарели. В скором времени предприятие планирует укладывать инновационное покрытие с резиновой составляющей. По мнению специалистов, это позволит постепенно уйти от ямочного ремонта. Технология уже прошла успешную апробацию в разных климатических условиях в России. Дорога, отремонтированная с применением такого материала, устойчива к перепадам температур и лучше впитывает влагу, предотвращая разрушение полотна в межсезонье. Также она не поплывет в летний зной и будет устойчива к образованию калей. В Ивановской области стартовали единые госэкзамены. Сегодня выпускники сдавали историю, литературу и химию. Итоговая аттестация продлится до 7 июля. В нашем регионе ее пройдут более 4000 человек. Самым массовым экзаменом остается ЕГЭ по русскому языку, а наиболее популярным испытанием по выбору – обществознание. Напомним, в прошлом году область заняла первое место в стране по доле выбравших ЕГЭ по математическим и естественно-научным предметам. В России растет интерес к приключенческому туризму. Так называются активные поездки на природу без сложных восхождений и экстремальных нагрузок. Как рассказали в ассоциации туроператоров, путешественники все чаще выбирают маршруты, где можно совместить движение, яркие впечатления и комфортный уровень подготовки. Более доступными стали и горные походы. Теперь в них отправляются не только спортсмены, но и семьи с детьми, пары и туристы старшего возраста. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 11 копеек. Официальный курс евро 82 рубля 79 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%, ветер западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД-вокзала.
9: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд от уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество, одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7, открытие 30 мая. «Бананза».
10: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
11: Любовь и...
12: золото на Иваново ФМ.
13: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
14: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
12: с бриллиантами.
13: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
15: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
16: Акция до конца месяца.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: значит, как на себя самого, положись на него.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
1: Официальная информация.
2: В июне изменится расписание ласточек из Иваново в Москву и Нижний Новгород. Это связано с ремонтом ЖД-пути. График скорректируют в некоторые даты. Точное время отправления и прибытия составов можно узнать на сайте РЖД. Пассажиров просят учитывать эти факторы при покупке билетов. В Подмосковье продажа бензина несовершеннолетним обернется штрафом. Для граждан он составит 5000 рублей, для должностных лиц – 50 тысяч, а для юридических – 100 тысяч. Ранее местные депутаты приняли закон о запрете продажи топлива детям. Ограничения начнут действовать с 1 сентября. Исключение сделано только для подростков, имеющих официальное право управлять мопедами или легкими мотоциклами при предъявлении водительского удостоверения, напоминает ТАСС. Продавец на АЗС будет обязан проверять документы, а в случае сомнений в возрасте покупателя отказывать в продаже. Мера направлена на снижение аварийности с участием спортивной мототехники, включая питбайки и квадроциклы. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
1: Дорожная хроника. В пути с вами Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Бетонстрой. Товарный бетон. Пескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз-37», «Рентген», «Мистер Лис» и «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
6: Бензопилы «Вилартек». Точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек». Для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам». Уверенность в каждом выборе.
7: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
6: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
9: Окна, двери, потолки, расстрой.
10: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15, Росстрой. 57-71-17.
9: Росстрой.
10: 57-71-17.
11: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
12: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
13: Любовь и...
5: золото на Иваново-ФМ.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
13: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
5: С бриллиантами.
14: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново-ФМ.

0: Иваново FM. В Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново FM.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Палекском районе модернизируют 4 километра водопроводов в сельской местности. Ремонт позволит обеспечить качественным водоснабжением порядка 700 жителей и соцобъекты. Как сообщили в правительстве, в прошлом году Ивановская область впервые приняла участие в федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В его рамках в районах заменили порядка 12 километров сетей. В 26-м финансирование программы увеличено вдвое. Качество услуг улучшится еще для 40 тысяч человек. Ивановские дорожники нашли рецепт более эффективного материала для ремонта дорог. По их словам, литая и укатываемая асфальтовые смеси устарели. В скором времени предприятие планирует укладывать инновационное покрытие с резиновой составляющей. По мнению специалистов, это позволит постепенно уйти от ямочного ремонта. Технология уже прошла успешную апробацию в разных климатических условиях в России. Дорога, отремонтированная с применением такого материала, устойчива к перепадам температур и лучше впитывает влагу, предотвращая разрушение полотна в межсезонье. Также она не поплывет в летний зной и будет устойчива к образованию калей. В Ивановской области стартовали единые госэкзамены. Сегодня выпускники сдавали историю, литературу и химию. Итоговая аттестация продлится до 7 июля. В нашем регионе ее пройдут более 4000 человек. Самым массовым экзаменом остается ЕГЭ по русскому языку, а наиболее популярным испытанием по выбору – обществознание. Напомним, в прошлом году область заняла первое место в стране по доле выбравших ЕГЭ по математическим и естественно-научным предметам. В России растет интерес к приключенческому туризму. Так называются активные поездки на природу без сложных восхождений и экстремальных нагрузок. Как рассказали в ассоциации туроператоров, путешественники все чаще выбирают маршруты, где можно совместить движение, яркие впечатления и комфортный уровень подготовки. Более доступными стали и горные походы. Теперь в них отправляются не только спортсмены, но и семьи с детьми, пары и туристы старшего возраста. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%, ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 1 июня.
1: Год 1725.
2: В России учрежден орден святого Александра Невского. Благоверный князь Александр Невский признан великим защитником земли русской и православия от татар и северных католиков, снискал славу великого полководца и дипломата. За подвиг терпения и выдержки в 1549 году Александр Невский был причислен к лику святых. В его честь в 1710 году в Санкт-Петербурге основана Александро-Невская лавра, куда в 1724 году Петр I повелел перевести останки князя. 1 июня 1725 года во исполнение намерения Петра I Великого императрица Екатерина I учредила орден святого Александра Невского, одну из высших государственных наград России, существовавших до 1917 года. Он стал третьим российским орденом после ордена святого Андрея Первозванного и женского ордена святой великомученицы Екатерины. Орден святого Александра Невского предназначался для награждения за военные отличия, но затем стал жаловаться в награду трудов за отечество подъемлемых. Члены российского императорского дома являлись наследственными кавалерами этого ордена. Орден имел одну степень и состоял из трех знаков – золотого креста, красной муаровой ленты и звезды. Крест носили на ленте через левое плечо, восьмиконечную звезду на левой стороне груди.
1: Год 1844.
2: В Петербурге в дворянской семье родился Василий Дмитриевич Поленов. Окончив обучение в Петрозаводской гимназии, стал учеником Императорской академии художеств, где его учителем был Павел Петрович Чистяков. В 1869 году Поленов пишет картину «Иов и его друзья», за которую удостаивается малой золотой медали. А в 1871 году за картину «Христос воскрешает дочь Иаира» получает и большую золотую медаль. В 1872 году Поленов оканчивает юридический факультет и отправляется как пансионер Академии художеств в Европу. В период русско-турецкой войны он является художником при штаб-квартире наследника престола Александра. После войны отправляется путешествовать в Сирию, Египет, Константинополь и Палестину. С 1879 года входит в состав товарищества передвижных художественных выставок. С 1882 года по 1895 преподает живопись в училище живописи, зодчества и ваяния в Москве. В этом училище в число его учеников входят такие известные художники, как Левитан, Коровин, Архипов и другие.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
8: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
9: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
10: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
11: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
12: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
13: Акция до конца месяца.
14: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Следящий за людьми вентилятор. Компания Dyson анонсировала необычный безлопастный вентилятор с функцией очистки воздуха. Find Follow Purifier Cool. Главная особенность устройства заключается во встроенной камере и системе ИИ, которая отслеживает перемещение людей по комнате и автоматически направляет поток воздуха в их сторону. Новинка получила перископическую камеру и систему компьютерного зрения, работающую локально на самом устройстве. По заявлению компании, вентилятор не распознает личности пользователей и не отправляет изображение в облако. Камера нужна исключительно для определения присутствия человека и его положения в помещении. После анализа изображения удаляются в реальном времени. Система умеет отслеживать движение человека даже во время активного перемещения по комнате. Например, если пользователь ходит по кухне, вентилятор автоматически меняет направление обдува, чтобы поток воздуха все время оставался направленным на него. Если в помещении находится несколько человек, устройство начинает поочередно переводить поток воздуха между ними. Dyson также утверждает, что вентилятор способен улавливать до 99,9% ультрамелких частиц. Для очистки воздуха используются два фильтра – HEPA H13 и угольный. Устройство должно бороться с аллергенами, неприятными запахами и другими загрязнителями воздуха. Дополнительно Find Follow Purifier Cool умеет автоматически экономить электричество. Если система замечает, что в комнате никого нет, вентилятор сначала переходит в режим пониженного энергопотребления, а затем полностью отключается. Управлять устройством можно как через фирменное мобильное приложение Dyson по Wi-Fi, так и через систему умного дома. Высота корпуса вентилятора составляет 105 сантиметров, а диаметр основания 22 сантиметра. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
5: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
6: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
7: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
8: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
9: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Владимирская область, село Чиликово, ОКН 13-233-5-0-263.
11: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Палекском районе модернизируют 4 километра водопроводов в сельской местности. Ремонт позволит обеспечить качественным водоснабжением порядка 700 жителей и соцобъекты. Как сообщили в правительстве, в прошлом году Ивановская область впервые приняла участие в федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В его рамках в районах заменили порядка 12 километров сетей. В 26-м финансирование программы увеличено вдвое. Качество услуг улучшится еще для 40 тысяч человек. Ивановские дорожники нашли рецепт более эффективного материала для ремонта дорог. По их словам, литая и укатываемая асфальтовые смеси устарели. В скором времени предприятие планирует укладывать инновационное покрытие с резиновой составляющей. По мнению специалистов, это позволит постепенно уйти от ямочного ремонта. Технология уже прошла успешную апробацию в разных климатических условиях в России. Дорога, отремонтированная с применением такого материала, устойчива к перепадам температур и лучше впитывает влагу, предотвращая разрушение полотна в межсезонье. Также она не поплывет в летний зной и будет устойчива к образованию калей. В Ивановской области стартовали единые госэкзамены. Сегодня выпускники сдавали историю, литературу и химию. Итоговая аттестация продлится до 7 июля. В нашем регионе ее пройдут более 4000 человек. Самым массовым экзаменом остается ЕГЭ по русскому языку, а наиболее популярным испытанием по выбору – обществознание. Напомним, в прошлом году область заняла первое место в стране по доле выбравших ЕГЭ по математическим и естественно-научным предметам. В России растет интерес к приключенческому туризму, так называются активные поездки на природу без сложных восхождений и экстремальных нагрузок. Как рассказали в ассоциации туроператоров, путешественники все чаще выбирают маршруты, где можно совместить движение, яркие впечатления и комфортный уровень подготовки. Более доступными стали и горные походы, теперь в них отправляются не только спортсмены, но и семьи с детьми, пары и туристы старшего возраста. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%, ветер западный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Один салон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Эстео начал серийное производство первой модели – Эстео MX. Это среднеразмерный кроссовер бизнес-класса. Его делают на базе аналога от китайского Exeed. Машина оснащается турбодвигателем на 197 лошадиных сил и классическим автоматом. Привод только полный. Цены и комплектации раскроют ближе к старту продаж. Ума сертифицирует в России вторую модель с индексом 8. Ожидается крупный автомобиль с гибридным двигателем. Других подробностей пока нет. Напомним, Ума – это проект Яндекса. Выпускают машины на базе китайского ГАК. Первая модель – компактный электрический кроссовер Ума 5. Он уже начал работу в московском такси. Bell G продолжит выпускать дорестайлинговый X50. На заводе рассказали о высоком спросе на машины в доступных комплектациях, поэтому их продолжат выпускать вместе с более современным X50+. Напомним, недавно в Россию вернулся Geely Cool Ray. По сути, та же модель, но с самым богатым содержанием. Так что выбор расширяется. Скоро вступит в силу новый ГОСТ на мониторинг состояния водителя. Система должна отслеживать состояние водителя и ограничивать доступ за руль людей, которые из-за усталости и стресса рискуют попасть в ДТП. Казалось бы, очень полезный помощник, но с другой стороны, он получит огромное количество данных о физиологии и поведении людей. Нужен ли такой жесткий и тотальный контроль – большой вопрос. Подробнее проблему разбирает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
3: Реклама на Иваново FM.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: Мясной гурман.
11: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
12: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
13: Нужны окна на века? Беги на строителей 76 в компанию ТМК.
14: Любовь и...
15: золото на Иваново-ФМ.
16: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
17: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
15: С бриллиантами.
16: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
18: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново-ФМ.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Минпромторг и МВД в течение года должны разработать требования безопасности к беспилотным автомобилям и отчитаться об этом в правительстве. Это предполагает принятый Кабмином план. Планируется обязательно оснащать такие автомобили бортовым устройством записи информации и собирать данные в момент сбоя или аварии. Ивановские дорожники нашли рецепт более эффективного материала для ремонта дорог. По их словам, литая и укатываемая асфальтовые смеси устарели. В скором времени предприятие планирует укладывать инновационное покрытие с резиновой составляющей. По мнению специалистов, это позволит постепенно уйти от ямочного ремонта. Технология уже прошла успешную апробацию в разных климатических условиях в России. Дорога, отремонтированная с применением такого материала, устойчива к перепадам температур и лучше впитывает влагу, предотвращая разрушение полотна в межсезонье. Также она не поплывет в летний зной и будет устойчива к образованию калей. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
7: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
8: Окна, мебель, двери. Все, что нужно есть. Приходи в ТМК на «Строителей 76».
9: Любовь и...
10: золото на Иваново ФМ.
11: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
12: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
10: с бриллиантами.
11: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Палекском районе модернизируют 4 километра водопроводов в сельской местности. Ремонт позволит обеспечить качественным водоснабжением порядка 700 жителей и соцобъекты. Как сообщили в правительстве, в прошлом году Ивановская область впервые приняла участие в федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В его рамках в районах заменили порядка 12 километров сетей. В 26-м финансирование программы увеличено вдвое. Качество услуг улучшится еще для 40 тысяч человек. Ивановские дорожники нашли рецепт более эффективного материала для ремонта дорог. По их словам, литая и укатываемая асфальтовые смеси устарели. В скором времени предприятие планирует укладывать инновационное покрытие с резиновой составляющей. По мнению специалистов, это позволит постепенно уйти от ямочного ремонта. Технология уже прошла успешную апробацию в разных климатических условиях в России. Дорога, отремонтированная с применением такого материала, устойчива к перепадам температур и лучше впитывает влагу, предотвращая разрушение полотна в межсезонье. Также она не поплывет в летний зной и будет устойчива к образованию калей. В Ивановской области стартовали единые госэкзамены. Сегодня выпускники сдавали историю, литературу и химию. Итоговая аттестация продлится до 7 июля. В нашем регионе ее пройдут более 4000 человек. Самым массовым экзаменом остается ЕГЭ по русскому языку, а наиболее популярным испытанием по выбору – обществознание. Напомним, в прошлом году область заняла первое место в стране по доле выбравших ЕГЭ по математическим и естественно-научным предметам. В России растет интерес к приключенческому туризму, так называются активные поездки на природу без сложных восхождений и экстремальных нагрузок. Как рассказали в ассоциации туроператоров, путешественники все чаще выбирают маршруты, где можно совместить движение, яркие впечатления и комфортный уровень подготовки. Более доступными стали и горные походы, теперь в них отправляются не только спортсмены, но и семьи с детьми, пары и туристы старшего возраста. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 69%, ветер западный 4,6 метров в секунду, температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
7: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
8: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
9: Акция до конца месяца.
10: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд, от уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество, одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7, открытие 30 мая. «Бананза».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит Союз 37, Рентген, Мистер Лис, Инферно. 6 июня клуб Веселый Джокер. Площадь Пушкина 7/2. 18+.
2: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
5: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
6: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Владимирская область, село Чиликово. УКН 13-333-00-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
5: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
4: И можно заехать сразу?
5: Конечно, торопись, количество квартир ограничено.
6: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
7: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
8: Любовь и...
9: золото на Иваново-ФМ.
10: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
11: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
9: С бриллиантами.
10: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. В пути с вами Иван.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
4: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

закончилось. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Иваново FM.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы, просто некуда деться.

в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры. Я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: как горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Иваново FM.

0: Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет.
1: Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: за то, что я давно к тебе остыл.
1: Иваново FM.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».